0: Радио Мсамбики.
1: Izaki sithoya tata hembela hini va timpanta. Oti kuma hi ku Google.